незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

небеса отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза.